0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах до 16 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах до 16 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Постучала и не рухнула ввысь, но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю, рискую у судьбы на краю, неизвестную злую, но до нитки свою. В этот вечер негромкий, где закат

0: самолеты, я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там, на хвосте тебе принесут эти твои самолеты.
1: Это радио «Компас FM».

0: Компас FM.
1: Я сочиняю роман, мужчина всей моей жизни, иду по вечному кругу.
0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Компас FM.
2: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом

0: почти 8.30 на часах в студии. Город уже вовсю живет в своем ритме. Ну, а теперь немного истории. 16 июня 1815 года за два дня до знаменитой битвы при Ватерлоо Наполеон нанес первый удар по прусским войскам. Французы тогда победили, но, как мы знаем, в итоге проиграли кампанию. Стратегия, ресурсы, характер – три вещи, которые определяют успех в любом деле. От войны до деловой встречи. Оставайтесь на Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. Мы продолжаем слушать хорошую музыку. И вот кто составит нам компанию в ближайшее время. Это Артик и Асти. Перед этим The Cure. Ну а раньше всех Владимир Кузьмин. Все появятся в нашем эфире сразу после дорожной информации.
1: Дорожный компас.
0: Ну что ж, сервис Яндекс.Карты говорит о том, что в Могилеве так и не проснулись, в Витебске уже все разъехались, дороги свободные, в Минске пробки. И вот где придется постоять: на Денисовской, Иванеево, от Мельничного переулка до проспекта Рокоссовского 10 минут, на Кубоколоса от Белинского до Сурганова 8 минут, на МКАД от улицы Франциска Скорины до Дачной 3 минуты.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости,

только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Puls FM.
1: Итак, время короткого гороскопа на сегодня. Погнали! Овны, не ломитесь в закрытые двери, сегодня откроются сами. Тельцы, кофе и план. Сделайте утро медленным, а результаты быстрыми. Близнецы, ваш день болтовня, но лучше промолчать в нужный момент. Раки, чужая критика не повод лезть в раковину, действуйте. Львы, сегодня вы короли, только корону оставьте дома. Девы, список дел велик, но вы сильнее, начните с самого мелкого. Весы, избегайте решений до обеда к вечеру, чаша качнется в вашу сторону. Скорпионы, старая проблема попросится обратно. Не открывайте дверь. Стрельцы, тяга к приключениям заведет в пробку, лучше останьтесь в эфире. Козероги, ваша упертость сегодня суперсила, используйте осторожно. Водолеи, идея, которая придет в голову в 11 утра, стоит миллион. Запишите. Рыбы, не плывите по течению, рулите сами, и будет вам счастье. Совет для всех, одно дело до обеда, и вы король вторника. Все остальное лишний шум. Меня зовут Наталья Егорова, прямо сейчас расскажу, кого ждем в эфире. Совсем скоро Артик и Асти, перед этим The Cure, но раньше всех услышим Александра Маршала. Буквально через несколько секунд программа «Автоновости», в которой Павел Суринов расскажет о системе обнаружения животных BioID. Подробности сразу после дорожной обстановки.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске пробок нет, в Минске 4 балла. И вот где придется постоять. На Денисовской, Иваниево от Мельничного переулка до проспекта Рокоссовского 8 минут, на Якуба Колоса от Белинского до Сурганова, на МКАД от Франциска Скорины до Дачной.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости на Компас-ФМ.
2: Привет, меня зовут Павел Суринов. Сегодня расскажу о системе обнаружения животных BioID и гоночной премьере от Genesis. И это автоновости на Компас FM. Автопроизводители все больше заботятся о братьях наших меньших. BioID запатентовали систему, которая с помощью искусственного интеллекта ищет животных под днищем машины. Сначала электроника сканирует пространство под автомобилем и запоминает его как эталон. Перед каждой следующей поездкой система делает новый снимок и сравнивает с базовым. Искусственный интеллект умеет отличать живой организм от простого мусора или неровностей земли. Если под колесами и днищем спрятался кот или собака, водитель получит предупреждение. Функция будет полезна не только перед стартом, но и при использовании мощных беспроводных зарядок для электромобилей, которые могут быть опасны для животных. Кстати, в заботе о питомцах отличился и американский стартап Rivian. В их новом электромобиле R2 появилась салонная камера, через которую можно присматривать за собакой, пока вы отошли в магазин. Фишка в том, что алгоритм включает камеру только если распознает в салоне животное.
0: Автоновости.
2: Премиальный корейский бренд Genesis привел на легендарный марафон 24 часа Лимана концептуальный суперкар Magma GT3. Интересно, что гоночную версию разрабатывали не на базе готовой машины, а параллельно с гражданской моделью. За трековый вариант отвечали спецы из Hyundai Motors. Машина получила все, что положено по строгому регламенту. Расширенную колею, огромный передний сплиттер, массивное антикрыло и акулий плавник на дверях для лучшей аэродинамики. Ожидается, что под капотом будет рычать мощный двигатель V8. Но самое интересное касается дорожной версии этого купе Magma GT Concept. Инженеры полностью перекроили ей салон и пошли против современных трендов. Вместо засилья тачскринов концепт получил аналоговую приборную панель в гоночном стиле и старые добрые физические кнопки. В таком виде купе должно пойти в серийное производство уже в ближайшее время. Параллельно Genesis наращивает обороты в Европе. Марка официально выходит на рынки Италии, Франции, Нидерландов и Испании. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8:40 и 17:25. А еще в выходные на Компас FM.
0: Автоновости. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас-ФМ 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Почти 9 утра, с вами утро вторника, вы слушаете Компас FM, меня зовут Наталья Егорова. Самое время проснуться окончательно, сделать звук погромче и зарядиться настроением на весь день. Через несколько секунд свежие новости к этому часу. Ну а пока ждем Ольгу Березовик, расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. Вот кого услышим очень скоро, это Ани Лорак.
1: Забирай это небо, забирай.
0: Чуть раньше Реймон.

0: наверное, раньше всех Наутилус Помпилиус. Прозвучит сразу после выпуска новостей, но прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И сервис Яндекс.Карты подсказывает, что в Могилеве и Витебске дороги свободны, в Минске 4 балла. И вот где пробки. На МКАД от Франциска Скорины до Дачной, на Денисовской Иванеева от Мельничного переулка до 2-го велосипедного, на проспекте Независимости от Филимонова до Волгоградской.
1: Дорожный компас. В Минске 9 часов.

0: студии Ольга Березовик. Доброе утро, Оля. О чем будут новости?
1: Доброе утро, Наташа. Сейчас расскажу, о чем заявил президент и о ночном спектакле в Брестской крепости.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко не склонен драматизировать ситуацию с безопасностью в мире, считая, что ничего катастрофичного сейчас не происходит. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия», пишет Белтам. Вопрос главе государства касался глобальных изменений, краха прежнего миропорядка, основанного на неких правилах. Президент сказал, цитата, «Мир, к сожалению, не стал безопаснее, у меня 50 на 50, и настороженность, и оптимизм», конец цитаты. По словам Александра Лукашенко, если смотреть на мир и реально, слишком много болтовни, слишком много информационной войны, которая, к счастью, не везде и не всегда перерастает в горячую войну. Поэтому не катастрофа, подчеркнул президент. Прямая телефонная линия замглавой комитета госимущества Мингорисполкома пройдет 23 июня, пишет Минск Новости. Так в этот день с 8 утра и до часа дня можно обратиться к специалисту по телефону 8017-311-4040. В это время граждане смогут получить разъяснения по вопросам, которые входят в компетенцию комитета. Белорусская военная делегация во главе с замминистра обороны по тылу Андреем Бурдыко находится с рабочим визитом в Мьянме, сообщили в военном ведомстве. На встрече с генерал-квартирмейстером вооруженных сил этой страны стороны обсудили сотрудничество в области тылового обеспечения вооруженных сил, а также проекты экономического характера. Кроме того, белорусская делегация посетила одно из профильных военных учебных заведений Мьянмы, на базе которого готовит специалистов тылового обеспечения вооруженных сил. И последнее. Спектакль «Брестская крепость» покажут в «Цитадели» над Бугом ночью 22 июня, пишет Белта. Сценарий доработали с учетом исторической канвы, подготовка заняла около полутора лет. Сцена будет под открытым небом перед монументом мужества. Премьера состоится в сопровождении симфонического оркестра. Начало в половине второго ночи.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди, возможны грозы. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 19 градусов тепла, ну а в Минске до 17. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Puls FM.
1: 9.12 утра, Реймон с треком Tonight радовали нас в эфире, но вечером вечернее, а сейчас утро вторника. Кстати, именно сегодня, в 1884 году, испытали первые американские горки. Настроение такое же, то вверх, то вниз, но в конце улыбка. Оставайтесь с нами, я Наталья Егорова, утро в самом разгаре на Компас FM. И в ближайшее время ждем Ани Лорак, перед этим Альфавил, ну а раньше всех Моральный кодекс появится в нашем эфире после программы «Народные новости», в которой Вера Светлова расскажет о нововведениях в Кодексе административной ответственности. Узнаем подробности сразу после того, как я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет, в Минске 4 балла. И вот где пробки, на МКАД от проспекта Независимости до Логойского тракта 20 минут придется задержаться, на проспекте Независимости от Филимонова до Толбухина 12 минут, на проспекте Пушкина от Адоевского до Притыского.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Народные новости на Компас-ФМ.
3: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте! В законе об изменении кодексов по вопросам административной ответственности появились новые статьи, а также увеличились штрафы за различные правонарушения, пишет портал Майфин. И сегодня о том, какие действия могут ударить по карманам. Так теперь предусмотрена ответственность для тех, кто распространяет любую информацию о привлекательности бездетности. За подобное нарушение штраф до 900 рублей. А если информация распространяется среди несовершеннолетних до 1350 рублей. Во втором случае для нарушителя также предусмотрены принудительные общественные работы либо административный арест. Кроме того, за нецелевое использование спонсорской помощи тоже накажут. Это касается не только денег, но и имущества, работы, услуг. Например, многодетная семья получила бытовую технику для личного пользования в рамках благотворительной акции и решила ее продать. В этом случае супруги могут быть оштрафованы на сумму до 25 базовых. Также за незаконное представление Беларуси на международных мероприятиях, будь то спортивные соревнования или фестивали, теперь придется отвечать крупной суммой. Штраф может доходить до 9000 рублей. А еще любители сократить путь и перейти ЖД-пути в неположенном месте будут платить больше. Если раньше такое нарушение обходилось в 90 рублей, то сейчас в 225. Иными словами, за беспечность, невнимательность и, казалось бы, незначительное нарушение можно заплатить вполне ощутимую сумму, а потому лучше заранее быть в курсе новых правил, чем потом разбираться с последствиями. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Народные новости». Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: 10:31 на часах в студии. Говорят, что к этому времени даже у самого бодрого мужчины садится батарейка. Но вот секрет, который знают космонавты и дальнобойщики. Второе дыхание включается не отдыхом, а сменой задачи. Переключитесь на что-то другое на 15 минут и увидите, как оживете. Проверьте прямо сейчас. Оставайтесь с нами. Меня зовут Наталья Егорова. И следующий трек для тех, кто не сдается до обеда. Послушаем в ближайшее время «Бурито».
1: Знаешь, знаю я, мы единое целое. Две разных планеты, закаты, заря, черное и белое.
0: Перед этим Брайан Адамс и Хэнс Зиммер. Ну а раньше всех Чайф.
2: Только это в горах, как прежде поет.
0: Ну а сначала дорожная информация.
3: Дорожный компас.
0: И Яндекс.Карты говорят о том, что в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске еще пробка на МКАД от Нестерова до Вообшасова.
3: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники»

Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. Дело техники. В будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Почти 10.43 на часах в студии. Вот вам история из мира торговли. 16 июня 1916 года в американском городе Мемфис открылся первый в мире супермаркет самообслуживания. До этого люди подходили к прилавку, и продавец их обслуживал. А тут бери сам, клади в корзину и плати на выходе. Революция, которую мы сейчас воспринимаем как норму. Так и во вторник. Иногда кажется, что мы заняты ерундой, но на самом деле участвуем в истории. Оставайтесь с нами. Меня зовут Наталья Егорова. Прямо сейчас музыка. Ну и совсем скоро послушаем Бурито. Перед этим Брайан Адамс и Хэн Зиммер в нашем эфире. Ну а раньше всех смысловые галлюцинации. Ну а прямо сейчас проверим, что же происходит на дорогах.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробки на МКАД от Нестерова до Воупшасова, на Долгиновском тракте от Орловской до Пригородной.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу.

танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Почти 11 утра, это утро. Мы провели с вами вместе. Спасибо за компанию. Меня зовут Наталья Егорова. Я прощаюсь до завтра. Передаю эфир Анастасии Лисовой. Она как раз появилась в студии. Привет, Настя. Как ты сегодня?
1: Даш, привет. Если честно, то я до сих пор не особо проснулась. Так что, если в эфире услышите зевки, знаете, всему виной погода. Ладно, шучу. Будем бодриться с помощью любимой музыки. В ближайшие полчаса предлагаю послушать Quest Pistols.

0: О новостях в нашей стране и мире расскажет Ольга Березовик. Оль, привет, что ты для нас подготовила?
1: Привет, Настя. Сейчас я расскажу, за что проголосовал парламент Швеции о мерче от Национальной библиотеки.
2: Новости. Новости на Компас-ФМ.
1: Парламент Швеции проголосовал за принятие законов, которые ужесточают меры по борьбе с иммиграцией, пишет Белта. Так, по словам министра по делам миграции Швеции, тот, кто не прилагает усилий, чтобы поступать правильно, не должен рассчитывать на то, что останется в стране. Хотя закон не уточняет, какие именно виды поведения считаются неприемлемыми, правительство ранее приводило такие примеры, как неуплаченные долги и налоги, преступность и связи с экстремистскими организациями. Минчане массово регистрируют домашних питомцев, сообщает телеканал СТВ. Так, с марта подали около 37 тысяч заявлений. Оформить документы на кошку или собаку можно при личном обращении в службу «Одно окно» либо онлайн через единый электронный портал. Все бланки и формы есть в открытом доступе в интернете, а из документов владельцу понадобится удостоверение личности и подтверждение права собственности на животное. Агентство оборонных ресурсов Литвы подписало контракт со шведским производителем на поставку гранатометов, комплектующих и оборудования, сообщили в белорусском военном ведомстве. Документ также предусматривает поставку учебных комплексов и адаптеров для учебных боеприпасов. Литовская сторона подчеркнула, что контракт также предусматривает инвестиции в национальную оборонную промышленность. И последнюю эксклюзивную коллекцию сувениров выпустила Национальная библиотека, пишет .бай. Мерч приурочен к 20-летию здания. В линейке шоперы, футболки, блокноты и другие вещи с уникальными рисунками. Коллекцию создали для тех, кто хочет увести с собой частичку культурного достояния или просто сохранить приятные воспоминания о столице.
2: Погода на Компас-ФМ.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди, возможны грозы. Температура воздуха в Могилеве и Витебске до 19 градусов тепла, ну а в Минске до 17. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас ФМ только песни, с которыми всегда по пути.

закончились каникулы, южные закончились романы. На прощание небо тихо всхлипнуло.

0: Ну что же, продолжаем активно проживать эту неделю. Настроение из-за погоды пусть ваше не страдает. Главное в эти дни брать с собой зонт. Синоптики обещают к выходным какие-то фантастические плюс 30, поэтому надеемся и верим в это. Ну а пока активно работаем. Напоминаю, компанию вам составляет Компас FM, я Анастасия Лисова. Ну и по плану на ближайшие 15 минут послушать Quest Pistols, Владимира Преснякова и Чижа и компанию. Ну а потом я расскажу свежий гороскоп на день сегодняшний. Так что оставайтесь с нами, чтобы день был удачным, а сюрпризы только приятными.
1: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: был Филипп Киркоров, который раздавал комплименты какой-то одной девушке, но мы-то с вами все восприняли на свой счет. Это я про женскую половину наших слушателей. Ну а вы, наши дорогие мужчины, тоже мотайте на ус и почаще говорите комплименты своим любимым. Реакция точно будет положительной. Ну а я напоминаю, вы слушаете Компас FM, в дневном эфире с вами я, Анастасия Лисова, и до конца этого часа успеваем послушать группу Smokey, хит «What Can I Do?». Еще будет Ева Польна с песней «Весь мир на ладони моей». Ну а прямо сейчас появится Nautilus Pompilius с песней «Во время дождя». Так что никуда не переключайтесь, тем более, что после нас ждет выпуск новостей.
1: Реклама на Компас FM.
2: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси? Тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш.
1: Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8.40 и 17.25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

Ну что же, практически 2 часа в стране. Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И давайте расскажу, кто из исполнителей появится в нашем эфире уже в следующем часу. Итак, споет группа «Любэм».

0: Ну, а сейчас предлагаю послушать новости от Веры Светловой. Вер, привет, что ты для нас подготовила?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, какая тема совещания у президента и о том, как можно отправить свое имя в космос.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко провел совещание во Дворце независимости сегодня, пишет Белта. Оно было посвящено развитию хоккея, но в итоге разговор зашел о ситуации в спорте вообще. По словам президента, он больше внимания уделяет хоккею, но если футболисты начнут играть, как хоккеисты играют, то он с большим удовольствием будет уделять внимание и футболу. Но там пока не на что смотреть, отметил президент. Кроме того, глава государства поставил задачу спортивным руководителям, а именно работа на результат. И после сегодняшнего разговора в спорте, хоккее и особенно в Минском «Динамо» никаких отступлений не будет, подчеркнул Александр Лукашенко. Новые зоны отдыха откроют в столице летом, пишут Минск Новости. Так, ко Дню независимости в Первомайском районе появится экотропа «Лесная» вдоль улицы Текоцкого. А ко Дню города завершится благоустройство молодежного сквера на улице Толбухина. Кроме этого, сейчас ремонтируют дорожно-тропиночную сеть сквера Слепянской водной системы вдоль улицы Карбышева. Церемония закрытия республиканского финала военно-патриотической игры «Орленок» состоялась на полигоне «Брестский» сегодня, сообщили в военном ведомстве. С завершением соревнований участников поздравил помощник министра обороны по идеологической работе Леонид Косинский. По его словам, после таких этапов становится ясно, что Родину защищать должен не только человек в погонах. Каждый на своем месте в силу своих возможностей, будь то учитель, хлебороб или тракторист, вносит свой вклад в защиту страны. И приятно осознавать то, что будущее Беларуси в надежных руках, отметил Леонид Косинский. И последнее. Белорусы могут бесплатно отправить свое имя в космос, пишут Минск Новости. Так НАСА запустила акцию. У любого есть возможность отправить свое имя на борту нового космического телескопа Нэнси Грейс Роман. Их запишут на SD-карту, которую закрепят на аппарате. Заявку нужно подать онлайн на сайте НАСА, после чего выдается именной посадочный талон.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидаются дожди, возможны грозы. Температура воздуха в Витебске и Могилеве до 19 градусов тепла, ну а в Минске до 17. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это был Лермон с песней «По коже». Так вот, у нас сегодня, благодаря погоде, периодически на коже бывают мурашки. Поэтому, несмотря на то, что сегодня 16-й день лета, одевайтесь по погоде, согревайтесь кофе и бодритесь музыкой. Да у нас, кстати, на Компас FM ее предостаточно. Вот, например, в эти несколько минут послушаем группу «Любэ», где еще будет Женя Трофимов и «Комната культуры». Ну а прямо сейчас появится Александр Маршал. Меня же зовут Анастасия Лисова, и мне только остается пожелать вам хорошего дня, и если мурашек, то только счастья.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Это была группа Skynet с песней «Дожди», и именно их нам и обещают на ближайшее время. Поэтому переживаем это как данность и не отчаиваемся. В такую погоду обычно хочется заняться чем-то тихим и спокойным, ну, например, почитать или посмотреть фильм. В рабочее время, конечно, так не сделаешь, но вот вечером, мне кажется, это выглядит как хороший план. Ну, а сейчас вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и скоро к нам присоединится «Елка».

0: Ну а раньше остальных споет Вячеслав Бутусов.
1: На земле уже случится война, о которой мы узнаем из книг.
2: Реклама на Компас FM.
3: 17 по 19 июня в Белэкспо пройдет третья международная выставка индустрии безопасности. Национальная безопасность. Беларусь 2026. В одном месте. Техника.

0: высок. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневно рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
1: «Здоровый день». Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Вторник уже повернул в сторону вечера, но в такую пасмурную погоду вечерняя атмосфера ощущается как будто весь день. Так и хочется домой, горячий чай, фильм, полежать и чтобы никакие дела больше не беспокоили. Напомню, что вы слушаете Компас FM. Этот вечер с вами проведу я, Дарья Ветрова, и дальше мы услышим в эфире группу Добро, The Eagles, а раньше всех Високосный год. Эту группу ждем после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И Яндекс.Карты показывают, что в Витебске появился небольшой затор на Замковой у пересечения с Ленина. Остальные дороги пока свободны. В Могилеве пробок все еще нет. А что касается Минска, здесь придется постоять на Долгобродской от Уральской до Ботанической, на Лобанка от Одинцова до Притыцкого и еще на Кальварийской от Скрыганова до Ольшевского.
0: Дорожный компас.

0: Компас FM. Всегда по пути.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: На часах почти 5, встречаем пасмурный вечер вторника, но главное, чтобы было солнечное настроение. Его приходится создавать самим, потому что, как мы видим, на погоду надеяться нельзя, она постоянно подводит. Зато можно надеяться на любимую музыку, она всегда поддержит, и для этого с вами Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и вот какие планы в эфире дальше. Появится Дмитрий Маликов.
1: Не скучай, не говори мне лишних слов.
0: До этого споют Fool's Garden.
2: I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky.
0: А раньше всех услышим Александра Маршалла. Пожалуйста, никаких больше ливней, хоть бы погода не восприняла эту песню как призыв. Осталось еще узнать, какая обстановка на дорогах.
3: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске небольшой затор на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве пробка на Первомайской от Бонч-Бруевича до проспекта Мира. В Минске 4-бальная загруженность. Придется постоять на МКАД от Тимирязева до Притыцкого. Также на проспекте Независимости от площади Победы до Ленина. Еще на Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта и на улице Радиальной от Эмельянюка до Партизанского проспекта.
3: Дорожный компас. В Минске 17 часов.

0: И предлагаю узнать о последних событиях в стране и в мире. О них нам расскажет Павел Суринов. Паша, добрый вечер. Что нового произошло?
1: Добрый вечер, Даша. Сейчас расскажу, какое совещание провел президент и о белорусских спортсменах на турнире во Франции.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Александр Лукашенко провел совещание во Дворце независимости сегодня, пишет Белта. Оно было посвящено развитию хоккея, но в итоге разговор шел о ситуации в спорте вообще. По словам президента, он больше внимания уделяет хоккею, но если футболисты начнут играть, как хоккеисты играют, то он с большим удовольствием будет уделять внимание и футболу. Но там пока не на что смотреть, отметил президент. Кроме того, глава государства поставил задачу спортивным руководителям, а именно работа на результат. И после этого разговора в спорте, хоккее и особенно в Минском «Динамо» никаких отступлений не будет, подчеркнул Александр Лукашенко. Международный форум «Великое наследие. Общее будущее» пройдет в Бресте 20-22 июня, пишет Белта. Основные задачи – сохранение общей исторической памяти в союзном государстве, решение задач патриотического воспитания молодого поколения на основе исторического знания, а также развитие гражданственности и патриотизма молодежи. На форуме планируется проведение пленарных заседаний и дискуссионных площадок, где будут выработаны совместные заявления по противодействию фальсификации истории. Церемония закрытия республиканского финала военно-патриотической игры «Орленок» состоялась на полигоне «Брестки» сегодня, сообщили в Минобороны. И по итогам конкурсной программы первое место заняла команда «Рота 56» столичной школы номер 56. Второе место у команды «Юные защитники» Бобруйской школы 27, а бронза у команды «Победа» 16-й школы «Мозыря». Добавлю, цикл республиканских финалов военно-патриотических игр «Зорничка», «Зорница» и «Орленок» завершен. В этом году в соревнованиях приняли участие более 200 школьников из всех регионов страны, а также команда из России. И последнее. 9 белорусов выступят на чемпионате Европы по фехтованию во Франции, рассказали в Минспорта. Участники континентального форума в Антоне разыграют 12 комплектов наград. По 2 личных и командных в каждом виде оружия. Сегодня будут определены медалисты в мужской шпаге и женской сабле. Среди шпажистов выступит Алексей Рекиш, у саблистов представлены Екатерина Рогачевская и Яна Соболь. А уже завтра мужчины выявят лучших в фехтовании на саблях. В числе претендентов на призы белорусы Сергей Кисель и Степан Коваль. В этот же день на дорожку выйдет раперистка Дарья Власова.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске дожди. Воздух прогреется до 12 тепла. Завтра днем в этих городах кратковременные дожди, возможно гроза. А температура до 18 градусов выше нуля. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Deixa tomar.

0: вместе с Компас FM.
1: Рабочий вторник подходит к завершению, а значит, самое время напомнить вам о возможности выиграть подарок от бренда цветов и декора ручной работы Джинни Ярко. Брошь в виде василька. Участвуйте в нашем конкурсе «Васильковое варенье». Просто поделитесь рецептом самого душевного блюда, которое готовили мама или бабушка в вашем детстве. И еще обязательно расскажите, почему именно это блюдо пахнет васильками. Может быть, оно такое же чистое, такое же родное или еще какие-нибудь ваши ассоциации. Истории свои отправляйте нам на Viber по номеру код 33 615 102 5. Уже в эту пятницу около 15 часов мы назовем 5 победителей, которые получат красивейшую брошь ручной работы в виде василька. Напомню, что вы слушаете Компас FM. С вами этим вечером я, Дарья Ветрова, и впереди у нас Дмитрий Маликов, Fool's Garden, а раньше всех Моральный кодекс. Эту группу услышим после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Для тех, кто в пути, расскажу о пробках. И Яндекс.Карты показывают, что в Витебске небольшой затор на Замковой у пересечения с Ленина. И еще на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. В Могилеве пробка на Первомайской от Тимирязевской до Комсомольской и на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. В Минске пятибалльная уже загруженность. Придется постоять на Кальварийской от проспекта Машерова до Ольшевского, на Партизанском проспекте от Шоссейной до Ангарской и еще на Коростояновой от Некрасова до Орловской.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: «Где ты была, моя каханая?» – спрашивала только что группа Skynet, а я хочу спросить только о том, где же нормальная погода, когда она планирует нас посетить, и не просто заглянуть на пару дней, а остаться уже надолго. Надеюсь, такие планы все-таки есть, подождем еще чуть-чуть, иначе придется что-то придумывать. Никакой отпуск не радует, когда за окном сплошные дожди и серое небо. Но продолжает радовать любимая музыка, она всегда рядом на Компас FM, а еще с вами здесь я, Дарья Ветрова, и вот какие исполнители составят нам компанию в ближайшее время. Появится Юлианна Караулова. Легкие градусы, градусы, меня уносят по дипхаусу, карусель. До этого споет Урдж Оверкилл. А раньше всех услышим город 312. Такое вот совпадение, твой день рождения, ясное 22 солнца светит. Ждем эту композицию после автоновостей, в которых узнаем о том, как BYD обнаруживают животных. Расскажет Павел Суринов, как только я расскажу о дорожной обстановке.
1: Дорожный компас.
0: По информации из сервиса Яндекс.Карты, в Витебске скопились автомобили на Ленина у пересечения с генерала Белобородова и на Замковой у пересечения с Ленина, а также на проспекте Фрунзе у пересечения со Смоленской. В Могилеве пробка на Первомайской от Бонч-Бруевича до Комсомольской, еще одна на Первомайской от Болдина до проспекта Мира, а также на Пионерской от Лепешинского до Болдина. Что касается Минска, 7-бальная загруженность. Придется постоять на МКАД от поселка Зацин до улицы Тимирязева. Еще одна пробка на МКАД от проспекта Независимости до улицы Дачной. И также затор на Первомайской и Ульяновской от Захарова до Ленина.
1: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Автоновости на Компас FM.
2: Привет, меня зовут Павел Суринов. Сегодня расскажу о системе обнаружения животных BYD и гоночной премьере от Genesis. И это автоновости на Компас FM. Автопроизводители все больше заботятся о братьях наших меньших. BYD запатентовали систему, которая с помощью искусственного интеллекта ищет животных под днищем машины. Сначала электроника сканирует пространство под автомобилем и запоминает его как эталон. Перед каждой следующей поездкой система делает новый снимок и сравнивает с базовым. Искусственный интеллект умеет отличать живой организм от простого мусора или неровностей земли. Если под колесами и днищем спрятался кот или собака, водитель получит предупреждение. Функция будет полезна не только перед стартом, но и при использовании мощных беспроводных зарядок для электромобилей, которые могут быть опасны для животных. Кстати, в заботе о питомцах отличился и американский стартап Rivian. В их новом электромобиле R2 появилась салонная камера, через которую можно присматривать за собакой, пока вы отошли в магазин. Фишка в том, что алгоритм включает камеру только если распознает в салоне животное.
1: Автоновости.
2: Премиальный корейский бренд Genesis привел на легендарный марафон 24 часа Лимана концептуальный

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Витебске, Могилеве и Минске дожди, а температура воздуха прогреется до 12 тепла. Завтра днем в этих городах кратковременные дожди, возможно, гроза. Воздух прогреется до 18 градусов выше нуля. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Ты никогда не устанешь верить. Ты никогда не устанешь верить.
1: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске кратковременные дожди, возможно, гроза. А воздух прогреется до 18 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай же.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: дурака. Мы с тобой два дурака у рая.
1: Это радио Компас FM. FM. Всегда по пути.
2: Я стану водопадом, падением с высоты.
1: Вы слушаете Компас

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске кратковременные дожди, возможно, гроза. А воздух прогреется до 18 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске кратковременные дожди, возможно, гроза. А воздух прогреется до 18 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.